тамамта пиллутерлута микэлгумтаасигалутнгли куугааллхкат умьёорлуку пилла уппиёкуурлукиернерам аёкутсихка макэллхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ликуугааллхкат ликнаорат питклуку.